0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
12: Олди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидар Радио Мурия Тюркия.
0: Ини Адала.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешън Бонко Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Диплеер Тюркиянын Тети Радиоси.
4: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
12: Эзо Ифонетис Тюркия.
7: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреби Аммурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
7: Oldu radio glas Turkiye.
12: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банку Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио мурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este radio voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: 土耳其之声与以往一样，今天也与您相伴。
1: 清明之桥

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонхо Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
2: Гиплеер Туркияның Теки Радиосы.
1: Е Садай Турция.
7: Аңлаватқаныңла Турция Овоза Радиосы.
5: Эво Ифонетис Турция.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
8: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Önü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Али Шахин. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром тем временем в России.

Вначале коротко о новостях дня. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Саудовское министерство энергетики назвало решение превентивной мерой. Хуситы усилили контроль над побережьем Красного моря. Четыре источника в правительстве Йемена сообщили, что в пятницу они захватили стратегический остров Маюн. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль-Саудом. Казахстан и Тюркия подписали соглашение о реадмиссии, определяющее порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух стран. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Саудовское министерство энергетики назвало решение превентивной мерой. Нефтепровод протяженностью около 1200 километров проходит через Аравийский полуостров и позволяет Саудовской Аравии доставлять нефть к побережью Красного моря в обход Ормузского пролива. Последние месяцы по нему прокачивалось от 4 до 5 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 4-5% мирового предложения. Атака произошла в четверг в районах Эр-Рияда и Медины. Саудовский МИД заявил, что несколько беспилотников были запущены с территории Ирака. Спутниковые снимки показали черный дым в районе нефтепровода к югу от Медины. По данным ведомства, в результате удара есть пострадавшие, а ущерб еще оценивается. Иракские власти после атаки начали расследование и уволили командующего оперативным командованием провинции Майсан. По данным правительства Ирака, атаки на Саудовскую Аравию были запущены с территории этой провинции, граничащей с Ираном. Саудовская Аравия пока отказалась от ответного удара, заявив, что дает Багдаду возможность принять необходимые меры. Одновременно хуситы усилили контроль над побережьем Красного моря. Четыре источника правительства Йемена сообщили, что в пятницу они захватили стратегический остров Маюн, также известный как Перим, расположенный к Бабель-Мандебском проливе у южного входа в Красное море. Захват острова подтвердили представитель хуситов и высокопоставленный военный чиновник международно признанного правительства Йемена. Продвижение хуситов вдоль побережья и захват Маюна создают дополнительную угрозу для одного из ключевых морских маршрутов мировой торговли. Саудовская Аравия в условиях серьезного сокращения судоходства через Ормузский пролив все больше использовала маршруты через Красное море для вывоза нефти. Хуситы заявили, что морское судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением саудовских судов, против которых ранее был объявлен запрет. При этом их военный представитель Яхья Сари заявил, что хуситы намерены продолжать противостояние Саудовской Аравии. На фоне атак и

Перебои с поставками нефти, мировые цены вновь превысили $100 за баррель. Саудовская Аравия также обратилась к США за военной помощью против хуситов. По данным источников, наследный принц Мухаммед бин Салман как минимум дважды связывался с президентом США Дональдом Трампом. Однако Вашингтон пока отказался от прямого военного вмешательства и предложил помощь в обмене разведданными и определении целей. Ситуация развивается на фоне продолжающейся войны между США и Ираном. Захват хуситами Бабель-Мандебского пролива может дать Тегерану дополнительный рычаг давления на мировые цены на нефть и усилить последствия нарушения судоходства сразу на двух ключевых маршрутах – через Ормузский пролив и Красное море. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Переговоры состоялись 11 сентября. По данным дипломатических источников, стороны обсудили последние события в регионе, уделив особое внимание недавним атакам, целью которых стала Саудовская Аравия. Кроме того, Фидан и его саудовские коллеги рассмотрели вопросы региональной безопасности, а также дальнейшие шаги по сохранению стабильности в регионе. Собеседники также обсудили тесное сотрудничество между Тюркией и Саудовской Аравией на фоне последних событий на Ближнем Востоке.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Казахстан и Тюркия подписали соглашение о реадмиссии, определяющее порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух стран. Министр внутренних дел Тюркии Мустафа Чифчи, находящийся в Казахстане в рамках третьего заседания глав МВД стран Организации Тюркских Государств, после Астаны посетил город Туркестан. В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами двух государств. Особое внимание было уделено борьбе с транснациональной и киберпреступностью, розыскной деятельности, миграционной безопасности, подготовке кадров и прямому взаимодействию профильных подразделений. По итогам встречи министры подписали соглашение о реадмиссии между Казахстаном и Тюркией. Казахстан и Тюркия связывают братские отношения и высокий уровень доверия. Сегодня это выражается и в конкретном взаимодействии наших ведомств. Подписанное соглашение – еще один практический шаг в укреплении сотрудничества, сказал Саденов. Ожидается, что соглашение о реадмиссии укрепит правовую основу сотрудничества Казахстана и Тюркии в миграционной сфере и определит порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух государств. Около 500 тысяч российских военнослужащих погибли в ходе войны в Украине, заявили британской военной разведке. Об этом сообщил глава вооруженных сил Великобритании Рич Найтон. По его оценке, общие потери российских войск, включая погибших и раненых с февраля 2022 года, составили около 1,5 миллиона человек. При этом подавляющее большинство потерь, по словам Найтона, пришлось на период после января 2023 года. Глава британских вооруженных сил заявил, что столь высокие потери были понесены в обмен на продвижение российских войск всего примерно на 2% территории Украины. «Я думаю, эти цифры ясно показывают бессмысленную и бесплодную трату человеческих жизней ради столь незначительного продвижения», – сказал Найтон. Говоря о примерно 500 тысяч погибших российских военнослужащих, он отметил, что за каждой цифрой стоят семьи, которые больше не увидят своих отцов, сыновей, братьев или мужей. По словам Найтона, война также нанесла значительный ущерб российской экономике. Она привела к замедлению экономического роста, снижению потребительского спроса и сохранению высокой инфляции. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтону следует занять очень жесткую позицию в отношении Израиля, если израильтяне вновь проголосуют за премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ее заявление прозвучало накануне парламентских выборов в Израиле, намеченных на 27 октября. Клинтон подвергла критике политику нынешнего правительства Израиля и заявила, что Нетаньяху нанес ущерб международному имиджу страны. При этом она подчеркнула, что ее критика направлена именно на правительство и его политику, а не на Израиль как государство. Если израильтяне хотят снова проголосовать за него, тогда, я думаю, Соединенным Штатам следует занять очень жесткую позицию, заявила Клинтон. Она также сказала, что любит Израиль, но выступает против политики правительства Нетаньяху. Заявление Клинтон прозвучало на фоне продолжающейся критики израильской политики в Газе и растущих разногласий между частью американского политического истеблишмента и правительством Нетаньяху. В то же время Вашингтон остается ключевым союзником Израиля, поэтому возможное изменение американской позиции могло бы иметь серьезные политические и дипломатические последствия. Предстоящие выборы могут стать для израильтян голосованием не только по внутренней политике, но и по вопросу дальнейшего курса страны в отношениях с США и международным сообществом. Вы слушали новости.
2: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer, yak hadi durma seni...
1: Ну а теперь, дорогие друзья, слушаем Рафета Эль-Романа. Его песня называется «Банасан Лазмсен».

0: связанные добром.
1: В 1895 году. На безлюдных в те времена холмах района Ок-Мейдане возводится здание из мрамора и кирпича. Это не дворец и не казарма. Это последнее пристанище для обездоленных, одиноких и тех, у кого не осталось опоры в жизни. Само название говорит за себя – Дарула Джези, то есть «дом немощных». Однако немощь здесь воспринималась не как изъян, а как священная ценность, которую государство и народ окружали своим милосердием. Сегодня мы поговорим об этом грандиозном проекте сострадания султана Абдул-Хамида II, который оставил разделение по религии, языку, расе и конфессиям за дверями этого заведения. Проект, которым нет равных в мире. Если вы готовы, приглашаем зайти в эти двери, где человеческое достоинство обрело свой храм. История основания Дарула Джазе восходит к самым драматичным годам империи, периоду после русско-турецкой войны 1877-1878 годы, известной как «Война 93-го года». После войны с Балкан и Кавказа в Стамбул хлынул огромный поток беженцев. На улицах города оказалось множество бездомных и брошенных детей. Видя это, султан Абдул-Хамид II потерял покой и сон. Правитель мечтал построить не просто обычный приют, а огромный комплекс, где людям помогали бы вернуться к нормальной жизни. По его задумке, там, где должны были быть больницы, рабочие мастерские и храмы для молитвы. Для строительства выбрали район Ок-Мейдане, где и сегодня продолжает находиться этот комплекс. Главным архитектором назначили Акопа Карахисаряна. Строительство на огромной территории в 27 тысяч квадратных метров началось в 1892 году и завершилось в 1895. Здание стало настоящим шедевром, объединившим современную архитектуру и османское изящество. Дарула Джазе был не просто зданием. Это был маленький независимый городок, где работали своя пекарня, баня, прачечная и даже мастерские ремесел для реабилитации жителей. Откуда же взялись деньги на такой огромный проект? В этом и кроется главный секрет Дарула Джазе, как примера высшего милосердия. Комплекс построили не просто за счет государственной казны. Его возвели благодаря личной щедрости султана и помощи простых людей. Чтобы запустить проект, султан Абдул-Хамид II распродал свои личные вещи из дворца, дорогие вазы и антиквариат. Этот поступок вдохновил всю страну, от высших чиновников до обычных граждан. Все проявили желание помочь. Кто-то жертвовал золото, кто-то отдавал свои участки земли. Чтобы у приюта всегда были деньги на расходы, ему передали некоторые доходы от магазинов и земель в Стамбуле и даже часть налогов. Таким образом, Дарула Джазе был построен на честные деньги и по доброй воле своего народа.

0: Самая главная и уникальная особенность Дарула Джазе во всем мире скрыта прямо посреди его дворца. При строительстве приюта султан Абдул-Хамид II дал приказ: каждая душа, которая найдет здесь приют, должна иметь возможность молиться по своей вере. Именно поэтому во дворце Дарула Джазе рядом друг с другом построили мечеть, церковь и синагогу. Это первое в мире государственное учреждение, которое в одном дворе объединило храмы трех главных религий. Здесь на одной лавочке сидели и делились хлебом мусульманский дедушка, армянская бабушка, еврейский старик и греческая женщина. Эта картина стала вершиной человечности и уважения к людям Османской империи. В этих стенах до сих пор ни у кого не спрашивают веру, язык или национальность. Каждого уважают и ценят просто за то, что он человек. Жизнь внутри приюта была продумана до деталей. Чтобы жители не сидели без дела и не предавались грусти, здесь создали мастерские. В них ткали ковры, делали метлы и обучали швейному делу. Современная медицина сегодня называет это трудотерапией, внедренной еще 130 лет назад. С момента своего основания и до сегодняшнего дня Дарула Джазе открыл свои двери для более чем 70 тысяч человек, среди которых было 30 тысяч детей. Сегодня Дарула Джазе продолжает работать, строго соблюдая правила своего самого первого устава. Полумесяц и звезда над его воротами – это, по сути, символ человеческого достоинства. Если вы будете в Стамбуле, в районе Окмейдане, обязательно зайдите внутрь комплекса. В этих мраморных коридорах вы ощутите не просто историю, но и вечный огонь милосердия. Ведь Дарула Джазе на этой земле был и остается местом, где находят приют бездомные или одинокие люди. Дарула Джазе был не просто пристанищем. Для многих людей он стал стартовой точкой в жизни. В этом учреждении детское отделение, где находились как младенцы, так и дети постарше, было самым оживленным и полным надежды местом. Выросшие здесь дети находились под защитой государства. Они приобщались к искусству и находили свое место в жизни. Открытые в Дарула Джазе мастерские по ткачеству, ковроделию и ремеслам заменяли воспитанникам профессиональное училище. Источники отмечают, что после провозглашения республики многие молодые люди, обучившиеся в этих мастерских, становились мастерами, наставниками и дизайнерами на известных ковровых и текстильных фабриках Стамбула. Дарула Джазе не только воспитывал детей с малых лет, но и становился надежной гаванью для больших талантов, которые уже во взрослой жизни устали от жизненных бурь. Хотя название Дарула Джазе происходит от слова «немощный», благодаря людям, которых этот приют защитил и вырастил, он стал настоящим центром человеческого достоинства и силы воли. До встречи на следующей неделе в новом выпуске нашей программы.
1: Связанные добром.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Телефонный разговор состоялся 7 сентября по инициативе российской стороны. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Баку в экономической, торговой и гуманитарной сферах. По итогам разговора Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились активизировать двусторонние связи на различных уровнях.

Отношения России и Северной Кореи достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии завершения строительства автомобильного моста между двумя странами. Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли мост через реку Туманную на российско-северокорейской границе. По словам российского премьера, Москва и Пхеньян взаимодействуют практически по всем направлениям и координируют усилия в сфере региональной безопасности и стабильности. Отношения дружбы, добрососедства и взаимопомощи народов России и КНДР проверены временем, не зависят от внешней конъюнктуры, заявил Мишустин. Тем временем Северная Корея продолжает наращивать военно-морской потенциал. В состав Восточного флота ВМС КНДР введен новый эсминец «Кангон» водоизмещением в 5000 тонн. На церемонии в портовом городе Вонсан лидер КНДР Ким Чен Ын назвал

сдерживания. По словам Ким Чен Ына, новый корабль должен быть способен нанести противнику смертельный ответный удар. Северокорейский лидер также призвал развивать военно-морские силы страны как силы, обладающие ядерным оружием. Кангун стал вторым северокорейским эсминцем водоизмещением 5000 тонн, введенным в строй менее чем за 3 месяца. Ранее КНДР включила эсминец Чхо Хён в состав Западного флота. Пхеньян также объявил о планах построить в течение 5 лет еще 2 крупных военных корабля водоизмещением свыше 5000 тонн, в том числе корабли класса 10 тысяч тонн. Вот нового эсминца состоялся за день до начала совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии, которые Пхеньян традиционно называет «репетицией войны».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинение Германии в причастности Москвы к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига стали началом настоящей войны. В интервью журналисту Павлу Зарубину Лавров заявил, что после обнаружения дрона в аэропорту германская сторона якобы не стала разбираться в обстоятельствах происшествия и объявила его российским. Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, что российский дрон, никто не стал разбираться. Это, в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей, сказал глава российского МИД. Лавров также связал ситуацию с решениями Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Он провел историческую параллель с периодом перед Второй мировой войной, заявив, что Германия тогда также закрывала свои дипломатические миссии. Кроме того, Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц фактически идет объявлять войну России. По его словам, происходящее свидетельствует о появлении метастазов нацизма, а российское руководство сделает из ситуации соответствующие выводы. Ранее власти Германии заявили, что считают Россию ответственной за попытку атаки с использованием дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Москва данное обвинение отвергла.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 7 сентября перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20.00 6 сентября до 8.00 7 сентября. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Севастополе в результате атаки погиб ребенок, еще 3 человека получили ранения, сообщил назначенный России глава города Михаил Развожаев. Один из пострадавших мужчин находится в крайне тяжелом состоянии, еще 2 раненых. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат были госпитализированы. По утверждению Развожаева, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В Ростовской области власти сообщили об уничтожении около 25 дронов над Новошахтинским и 7 районами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массированную атаку также отражали в Нижнекамском районе Татарстана. На фоне угрозы беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, уничтожено 33 беспилотника. При падении обломков загорелось нежилое здание, повреждены 3 жилых дома, 4 автомобиля, трактор и опора линии электропередачи. В Чувашии власти сообщили о повреждении вышки сотовой связи. В ту же ночь российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины. Минобороны РФ заявила о поражении сухогруза «Мавка» в

порту Черноморска, утверждая, что судно перевозило военно-техническое имущество. В Измаиле, по версии российского ведомства, был атакован комплекс, использовавшийся для разгрузки поставляемых Украине военных грузов. Российская сторона также заявила об уничтожении патрульного катера в Черном море. Украинская сторона на момент публикации сообщения об атаке 306 беспилотников и заявления российского Минобороны об уничтожении указанных объектов не комментировала. Независимо подтвердить сообщение сторон и характер пораженных целей в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главном. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Хуситы усилили контроль над побережьем Красного.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода Турция Вюни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
1: Гидар Реби Амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Али Шахин. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром тем временем в России.

Вначале коротко о новостях дня. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Саудовское министерство энергетики назвало решение превентивной мерой. Хуситы усилили контроль над побережьем Красного моря. Четыре источника в правительстве Йемена сообщили, что в пятницу они захватили стратегический остров Маюн. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль-Саудом. Казахстан и Тюркия подписали соглашение о реадмиссии, определяющее порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух стран. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Саудовское министерство энергетики назвало решение превентивной мерой. Нефтепровод протяженностью около 1200 километров проходит через Аравийский полуостров и позволяет Саудовской Аравии доставлять нефть к побережью Красного моря в обход Ормузского пролива. Последние месяцы по нему прокачивалось от 4 до 5 миллионов. Миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 4-5% мирового предложения. Атака произошла в четверг в районах Эр-Рияда и Медины. Саудовский МИД заявил, что несколько беспилотников были запущены с территории Ирака. Спутниковые снимки показали черный дым в районе нефтепровода к югу от Медины. По данным ведомства, в результате удара есть пострадавшие, а ущерб еще оценивается. Иракские власти после атаки начали расследование и уволили командующего оперативным командованием.

провинции Майсан. По данным правительства Ирака, атаки на Саудовскую Аравию были запущены с территории этой провинции, граничащей с Ираном. Саудовская Аравия пока отказалась от ответного удара, заявив, что дает Багдаду возможность принять необходимые меры. Одновременно хуситы усилили контроль над побережьем Красного моря. Четыре источника правительства Йемена сообщили, что в пятницу они захватили стратегический остров Маюун, также известный как Перим, расположенный к Бабель-Мандебском проливе у южного входа в Красное море. Захват острова подтвердили представитель хуситов и высокопоставленный военный чиновник международно признанного правительства Йемена. Продвижение хуситов вдоль побережья и захват Маюуна создает дополнительную угрозу для одного из ключевых морских маршрутов мировой торговли. Саудовская Аравия в условиях серьезного сокращения судоходства через Ормузский пролив все больше использовала маршруты через Красное море для вывоза нефти. Хуситы заявили, что морское судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением саудовских судов, против которых ранее был объявлен запрет. При этом их военный представитель Яхья Сари заявил, что хуситы намерены продолжать противостояние Саудовской Аравии. На фоне атак и перебоев с поставками нефти мировые цены вновь превысили $100 за баррель. Саудовская Аравия также обратилась к США за военной помощью против хуситов. По данным источников, наследный принц Мухаммед бин Салман как минимум дважды связывался с президентом США Дональдом Трампом. Однако Вашингтон пока отказался от прямого военного вмешательства и предложил помощь в обмене разведданными и определении целей. Ситуация развивается на фоне продолжающейся войны между США и Ираном. Захват хуситами Бабель-Мандебского пролива может дать Тегерану дополнительный рычаг давления на мировые цены на нефть и усилить последствия нарушения судоходства сразу на двух ключевых маршрутах – через Ормузский пролив и Красное море. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Переговоры состоялись 11 сентября. По данным дипломатических источников, стороны обсудили последние события в регионе, уделив особое внимание недавним атакам, целью которых стала Саудовская Аравия. Кроме того, Фидан и его саудовские коллеги рассмотрели вопросы региональной безопасности, а также дальнейшие шаги по сохранению стабильности в регионе. Собеседники также обсудили тесное сотрудничество между Тюркией и Саудовской Аравией на фоне последних событий на Ближнем Востоке.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Казахстан и Тюркия подписали соглашение о реадмиссии, определяющее порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух стран. Министр внутренних дел Тюркии Мустафа Чифчи, находящийся в Казахстане в рамках третьего заседания глав МВД стран Организации Тюркских Государств, после Астаны посетил город Туркестан. В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами двух государств. Особое внимание было уделено борьбе с транснациональной и киберпреступностью, разыскной деятельности, миграционной безопасности, подготовке кадров и прямому взаимодействию профильных подразделений. По итогам встречи министры подписали соглашение о реадмиссии между Казахстаном и Тюркией. Казахстан и Тюркия связывают братские отношения и высокий уровень доверия. Сегодня это выражается и в конкретном взаимодействии наших ведомств. Подписанное соглашение – еще один практический шаг в укреплении сотрудничества, сказал Саденов. Ожидается, что соглашение о реадмиссии укрепит правовую основу сотрудничества Казахстана и Тюркии в миграционной сфере и определит порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух государств.

государств. Около 500 тысяч российских военнослужащих погибли в ходе войны в Украине, заявили британской военной разведке. Об этом сообщил глава вооруженных сил Великобритании Рич Найтон. По его оценке, общие потери российских войск, включая погибших и раненых с февраля 2022 года, составили около 1,5 миллиона человек. При этом подавляющее большинство потерь, по словам Найтона, пришлось на период после января 2023 года. Глава британских вооруженных сил заявил, что столь высокие потери были понесены в обмен на продвижение российских войск всего примерно на 2% территории Украины. «Я думаю, эти цифры ясно показывают бессмысленную и бесплодную трату человеческих жизней ради столь незначительного продвижения», – сказал Найтон. Говоря о примерно 500 тысяч погибших российских военнослужащих, он отметил, что за каждой цифрой стоят семьи, которые больше не увидят своих отцов, сыновей, братьев или мужей. По словам Найтона, война также нанесла значительный ущерб российской экономике. Она привела к замедлению экономического роста, снижению потребительского спроса и сохранению высокой инфляции. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтону следует занять очень жесткую позицию в отношении Израиля, если израильтяне вновь проголосуют за премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ее заявление прозвучало накануне парламентских выборов в Израиле, намеченных на 27 октября. Клинтон подвергла критике политику нынешнего правительства Израиля и заявила, что Нетаньяху нанес ущерб международному имиджу страны. При этом она подчеркнула, что ее критика направлена именно на правительство и его политику, а не на Израиль как государство. Если израильтяне хотят снова проголосовать за него, тогда, я думаю, Соединенным Штатам следует занять очень жесткую позицию, заявила Клинтон. Она также сказала, что любит Израиль, но выступает против политики правительства Нетаньяху. Заявление Клинтон прозвучало на фоне продолжающейся критики израильской политики в Газе и растущих разногласий между частью американского политического истеблишмента и правительством Нетаньяху. В то же время Вашингтон остается ключевым союзником Израиля, поэтому возможное изменение американской позиции могло бы иметь серьезные политические и дипломатические последствия. Предстоящие выборы могут стать для израильтян голосованием не только по внутренней политике, но и по вопросу дальнейшего курса страны в отношениях с США и международным сообществом. Вы слушали новости. Ну а теперь, дорогие друзья, слушаем Рафета Эль Романа. Его песня называется «Банасан Лазмсен».

0: связанные добром.
1: В 1895 году. На безлюдных в те времена холмах района Окмейдане возводится здание из мрамора и кирпича. Это не дворец и не казарма. Это последнее пристанище для обездоленных, одиноких и тех, у кого не осталось опоры в жизни. Само название говорит за себя – Дарула Джезе, то есть «дом немощных». Однако немощь здесь воспринималась не как изъян, а как священная ценность, которую государство и народ окружали своим милосердием. Сегодня мы поговорим об этом грандиозном проекте сострадания султана Абдул-Хамида II, который оставил разделение по религии, языку, расе и конфессиям за дверями этого заведения. Проект, которым нет равных в мире. Если вы готовы, приглашаем зайти в эти двери, где человеческое достоинство обрело свой храм. История основания Дарула Джазе восходит к самым драматичным годам империи, периоду после русско-турецкой войны 1877-1878 годы, известной как «Война 93-го года». После войны с Балкан и Кавказа в Стамбул хлынул огромный поток беженцев. На улицах города оказалось множество бездомных и брошенных детей. Видя это, султан Абдул-Хамид II потерял покой и сон. Правитель мечтал построить не просто обычный приют, а огромный комплекс, где людям помогали бы вернуться к нормальной жизни. По его задумке, там, где должны были быть больницы, рабочие мастерские и храмы для молитвы. Для строительства выбрали район Окмейдане, где и сегодня продолжает находиться этот комплекс. Главным архитектором назначили Акопа Карахисаряна. Строительство на огромной территории в 27 тысяч квадратных метров началось в 1892 году и завершилось в 1895. Здание стало настоящим шедевром, объединившим современную архитектуру и османское изящество. Дарула Джазе был не просто зданием. Это был маленький независимый городок, где работали своя пекарня, баня, прачечная и даже мастерские ремесел для реабилитации жителей. Откуда же взялись деньги на такой огромный проект? В этом и кроется главный секрет Дарула Джазе, как примера высшего милосердия. Комплекс построили не просто за счет государственной казны. Его возвели благодаря личной щедрости султана и помощи простых людей. Чтобы запустить проект, султан Абдул-Хамид II распродал свои личные вещи из дворца, дорогие вазы и антиквариат. Этот поступок вдохновил всю страну, от высших чиновников до обычных граждан. Все проявили желание помочь. Кто-то жертвовал золото, кто-то отдавал свои участки земли. Чтобы у приюта всегда были деньги на расходы, ему передали некоторые доходы от магазинов и земель в Стамбуле и даже часть налогов. Таким образом, Дарула Джазе был построен на честные деньги и по доброй воле своего народа. Самая главная и уникальная особенность Дарула Джазе во всем мире скрыта прямо посреди его дворца. При строительстве приюта султан Абдул-Хамид II дал приказ: каждая душа, которая найдет здесь приют, должна иметь возможность молиться по своей вере. Именно поэтому во дворце Дарула Джазе рядом друг с другом построили мечеть, церковь и синагогу. Это первое в мире государственное учреждение, которое в одном дворе объединило храмы трех главных религий. Здесь на одной лавочке сидели и делились хлебом мусульманский дедушка, армянская бабушка, еврейский старик и греческая женщина. Эта картина стала вершиной человечности и уважения к людям Османской империи. В этих стенах до сих пор ни у кого не спрашивают веру, язык или национальность. Каждого уважают и ценят просто за то, что он человек. Жизнь внутри приюта была продумана до деталей. Чтобы жители не сидели без дела и не предавались грусти, здесь создали мастерские. В них ткали ковры, делали метла и обучали швейному делу. Современная медицина сегодня называет это трудотерапией, внедренной еще 130 лет назад. С момента своего основания и до сегодняшнего дня Дарула Джазе открыл свои двери для более чем 70 тысяч человек, среди которых было 30 тысяч детей. Сегодня Дарула Джазе продолжает работать, строго соблюдая правила своего самого первого устава. Полумесяц и звезда над его воротами – это, по сути, символ человеческого достоинства. Если вы будете в Стамбуле, в районе Окмейдане, обязательно зайдите внутрь комплекса. В этих мраморных коридорах вы ощутите не просто историю, но и вечный огонь милосердия. Ведь Дарула Джазе на этой земле был и остается местом, где находят приют бездомные или одинокие люди. Дарула Джазе был не просто пристанищем. Для многих людей он стал стартовой точкой в жизни. В этом учреждении детское отделение, где находились как младенцы, так и дети постарше, было самым оживленным и полным надежды местом. Выросшие здесь дети находились под защитой государства. Они приобщались к искусству и находили свое место в жизни. Открытые в Дарула Джазе мастерские под качеству, ковроделию и ремеслам заменяли воспитанникам профессиональное училище. Источники отмечают, что после провозглашения республики многие молодые люди, обучившиеся в этих мастерских, становились мастерами, наставниками и дизайнерами.

0: товарами на известных ковровых и текстильных фабриках Стамбула. Дарул-эд-Джазия не только воспитывал детей с малых лет, но и становился надежной гаванью для больших талантов, которые уже во взрослой жизни устали от жизненных бурь. Хотя название Дарул-эд-Джазия происходит от слова «немощный», благодаря людям, которых этот приют защитил и вырастил, он стал настоящим центром человеческого достоинства и силы воли. До встречи на следующей неделе в новом выпуске нашей программы.
1: Связанные добром.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Телефонный разговор состоялся 7 сентября по инициативе российской стороны. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Баку в экономической, торговой и гуманитарной сферах. По итогам разговора Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились активизировать двусторонние связи на различных уровнях.

Отношения России и Северной Кореи достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии завершения строительства автомобильного моста между двумя странами. Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли мост через реку Туманную на российско-северокорейской границе. По словам российского премьера, Москва и Пхеньян взаимодействуют практически по всем направлениям и координируют усилия в сфере региональной безопасности и стабильности. Отношения дружбы, добрососедства и взаимопомощи народов России и КНДР проверены временем, не зависят от внешней конъюнктуры, заявил Мишустин. Тем временем Северная Корея продолжает наращивать военно-морской потенциал. В состав Восточного флота ВМС КНДР введен новый эсминец «Кангон» водоизмещением в 5000 тонн. На церемонии в портовом городе Вонсан лидер КНДР Ким Чен Ын назвал корабль наступательным эсминцем и заявил, что он входит в государственную систему ядерного сдерживания. По словам Ким Чен Ына, новый корабль должен быть способен нанести противнику смертельный ответный удар. Северокорейский лидер также призвал развивать военно-морские силы страны как силы, обладающие ядерным оружием. «Кангун» стал вторым северокорейским эсминцем водоизмещением 5000 тонн, введенным в строй менее чем за 3 месяца. Ранее КНДР включила эсминец «Чхо Хён» в состав Западного флота. Пхеньян также объявил о планах построить в течение 5 лет еще 2 крупных военных корабля водоизмещением свыше 5000 тонн, в том числе корабли класса 10 тысяч тонн. Вот нового эсминца состоялся за день до начала совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии, которые Пхеньян традиционно называет «репетицией войны».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинение Германии в причастности Москвы к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига стали началом настоящей войны. В интервью журналисту Павлу Зарубину Лавров заявил, что после обнаружения дрона в аэропорту германская сторона якобы не стала разбираться в обстоятельствах происшествия и объявила его российским. Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, что российский дрон, никто не стал разбираться. Это, в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей, сказал глава российского МИД. Лавров также связал ситуацию с решениями Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Он провел историческую параллель с периодом перед Второй мировой войной, заявив, что Германия тогда также закрывала

своей дипломатические миссии. Кроме того, Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц фактически идет объявлять войну России. По его словам, происходящее свидетельствует о появлении метастазов нацизма, а российское руководство сделает из ситуации соответствующие выводы. Ранее власти Германии заявили, что считают Россию ответственной за попытку атаки с использованием дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Москва данное обвинение отвергла.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 7 сентября перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20.00 6 сентября до 8.00 7 сентября. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Севастополе в результате атаки погиб ребенок, еще 3 человека получили ранения, сообщил назначенный России глава города Михаил Развожаев. Один из пострадавших мужчин находится в крайне тяжелом состоянии, еще 2 раненых. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат были госпитализированы. По утверждению Развожаева, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В Ростовской области власти сообщили об уничтожении около 25 дронов над Новошахтинским и 7 районами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массированную атаку также отражали в Нижнекамском районе Татарстана. На фоне угрозы беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, уничтожено 33 беспилотника. При падении обломков загорелось нежилое здание, повреждены 3 жилых дома, 4 автомобиля, трактор и опора линии электропередачи. В Чувашии власти сообщили о повреждении вышки сотовой связи. В ту же ночь российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины. Минобороны РФ заявила о поражении сухогруза «Мавка» в порту Черноморска, утверждая, что судно перевозило военно-техническое имущество. В Измаиле, по версии российского ведомства, был атакован комплекс, использовавшийся для разгрузки поставляемых Украине военных грузов. Российская сторона также заявила об уничтожении патрульного катера в Черном море. Украинская сторона на момент публикации сообщения об атаке 306 беспилотников и заявления российского Минобороны об уничтожении указанных объектов не комментировала. Независимо подтвердить сообщение сторон и характер пораженных целей в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главном. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Хуситы усилили контроль над побережьем Красного моря. На фоне атак и перебоев с поставками нефти мировые цены вновь превысили $100 за баррель. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Али Шахин. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики, связанные добром тем временем в России.

Вначале коротко о новостях дня. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Саудовское министерство энергетики назвало решение превентивной мерой. Хуситы усилили контроль над побережьем Красного моря. Четыре источника в правительстве Йемена сообщили, что в пятницу они захватили стратегический остров Маюн. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль-Саудом. Казахстан и Тюркия подписали соглашение о реадмиссии, определяющее порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух стран. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Саудовское министерство энергетики назвало решение превентивной мерой. Нефтепровод протяженностью около 1200 километров проходит через Аравийский полуостров и позволяет Саудовской Аравии доставлять нефть к побережью Красного моря в обход Ормузского пролива. Последние месяцы по нему прокачивалось от 4 до 5 миллионов. Миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 4-5% мирового предложения. Атака произошла в четверг в районах Эр-Рияда и Медины. Саудовский МИД заявил, что несколько беспилотников были запущены с территории Ирака. Спутниковые снимки показали черный дым в районе нефтепровода к югу от Медины. По данным ведомства, в результате удара есть пострадавшие, а ущерб еще оценивается. Иракские власти после атаки начали расследование и уволили командующего оперативным командованием провинции Майсан. По данным правительства Ирака, атаки на Саудовскую Аравию были запущены с территории этой провинции, граничащей с Ираном. Саудовская Аравия пока отказалась от ответного удара, заявив, что дает Багдаду возможность принять необходимые меры. Одновременно хуситы усилили контроль над побережьем Красного моря. Четыре источника правительства Йемена сообщили, что в пятницу они захватили стратегический остров Маюн, также известный как Перим, расположенный к Бабель-Мандебском проливе у южного входа в Красное море. Захват острова подтвердили представитель хуситов и высокопоставленный военный чиновник международно признанного правительства Йемена. Продвижение хуситов вдоль побережья и захват Маюна создает дополнительную угрозу для одного из ключевых морских маршрутов мировой торговли. Саудовская Аравия в условиях серьезного сокращения судоходства через Ормузский пролив все больше использовала маршруты через Красное море для вывоза нефти. Хуситы заявили, что морское судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением саудовских судов, против которых ранее был объявлен запрет. При этом их военный представитель Яхья Сари заявил, что хуситы намерены продолжать противостояние Саудовской Аравии. На фоне атак и перебоев с поставками нефти мировые цены вновь превысили $100 за баррель. Саудовская Аравия также обратилась к США за военной помощью против хуситов. По данным источников, наследный принц Мухаммед бин Салман как минимум дважды связывался с президентом США Дональдом Трампом. Однако Вашингтон пока отказался от прямого военного вмешательства.

предложил помощь в обмене разведданными и определении целей. Ситуация развивается на фоне продолжающейся войны между США и Ираном. Захват хуситами Бабель-Мандебского пролива может дать Тегерану дополнительный рычаг давления на мировые цены на нефть и усилить последствия нарушения судоходства сразу на двух ключевых маршрутах – через Ормузский пролив и Красное море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Переговоры состоялись 11 сентября. По данным дипломатических источников, стороны обсудили последние события в регионе, уделив особое внимание недавним атакам, целью которых стала Саудовская Аравия. Кроме того, Фидан и его саудовские коллеги рассмотрели вопросы региональной безопасности, а также дальнейшие шаги по сохранению стабильности в регионе. Собеседники также обсудили тесное сотрудничество между Тюркией и Саудовской Аравией на фоне последних событий на Ближнем Востоке.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Казахстан и Тюркия подписали соглашение о реадмиссии, определяющее порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух стран. Министр внутренних дел Тюркии Мустафа Чифчи, находящийся в Казахстане в рамках третьего заседания глав МВД стран Организации Тюркских Государств, после Астаны посетил город Туркестан. В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами двух государств. Особое внимание было уделено борьбе с транснациональной и киберпреступностью, розыскной деятельности, миграционной безопасности, подготовке кадров и прямому взаимодействию профильных подразделений. По итогам встречи министры подписали соглашение о реадмиссии между Казахстаном и Тюркией. Казахстан и Тюркия связывают братские отношения и высокий уровень доверия. Сегодня это выражается и в конкретном взаимодействии наших ведомств. Подписанное соглашение – еще один практический шаг в укреплении сотрудничества, сказал Саденов. Ожидается, что соглашение о реадмиссии укрепит правовую основу сотрудничества Казахстана и Тюркии в миграционной сфере и определит порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории двух государств. Около 500 тысяч российских военнослужащих погибли в ходе войны в Украине, заявили британской военной разведке. Об этом сообщил глава вооруженных сил Великобритании Рич Найтон. По его оценке, общие потери российских войск, включая погибших и раненых, с февраля 2022 года составили около 1,5 миллиона человек. При этом подавляющее большинство потерь, по словам Найтона, пришлось на период после января 2023 года. Глава британских вооруженных сил заявил, что столь высокие потери были понесены в обмен на продвижение российских войск всего примерно на 2% территории Украины. «Я думаю, эти цифры ясно показывают бессмысленную и бесплодную трату человеческих жизней ради столь незначительного продвижения», – сказал Найтон. Говоря о примерно 500 тысяч погибших российских военнослужащих, он отметил, что за каждой цифрой стоят семьи, которые больше не увидят своих отцов, сыновей, братьев или мужей. По словам Найтона, война также нанесла значительный ущерб российской экономике. Она привела к замедлению экономического роста, снижению потребительского спроса и сохранению высокой инфляции. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтону следует занять очень жесткую позицию в отношении Израиля, если израильтяне вновь проголосуют за премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ее заявление прозвучало накануне парламентских выборов в Израиле, намеченных на 27 октября. Клинтон подвергла критике политику нынешнего правительства Израиля и заявила, что Нетаньяху нанес ущерб международному имиджу страны. При этом она подчеркнула, что ее критика направлена именно на правительство и его политику, а не на Израиль как государство. Если израильтяне хотят снова проголосовать за него, тогда, я думаю, Соединенным Штатам следует занять очень жесткую позицию, заявила Клинтон. Она также сказала, что любит Израиль, но выступает против политики правительства Нетаньяху. Заявление Клинтон прозвучало на фоне продолжающейся критики израильской политики в Газе и растущих разногласий между частью американского политического истеблишмента и правительством Нетаньяху. В то же время Вашингтон остается ключевым союзником Израиля, поэтому возможное изменение американской позиции могло бы иметь серьезные политические и дипломатические последствия. Предстоящие выборы могут стать для израильтян голосованием не только по внутренней политике, но и по вопросу дальнейшего курса страны в отношениях с США и международным сообществом. Вы слушали новости.
2: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer, yak hadi durma seni.
1: Ну а теперь, дорогие друзья, слушаем Рафета Эль-Румана. Его песня называется «Банасан Лазмсен».

0: связанные добром.
1: В 1895 году. На безлюдных в те времена холмах района Окмейдане возводится здание из мрамора и кирпича. Это не дворец и не казарма. Это последнее пристанище для обездоленных, одиноких и тех, у кого не осталось опоры в жизни. Само название говорит за себя – Дарула Джезе, то есть «дом немощных». Однако немощь здесь воспринималась не как изъян, а как священная ценность, которую государство и народ окружали своим милосердием. Сегодня мы поговорим об этом грандиозном проекте сострадания султана Абдул-Хамида II, который оставил разделение по религии, языку, расе и конфессиям за дверями этого заведения. Проект, которым нет равных в мире. Если вы готовы, приглашаем зайти в эти двери, где человеческое достоинство обрело свой храм. История основания Дарула Джазе восходит к самым драматичным годам империи, периоду после русско-турецкой войны 1877-1878 годы, известной как «Война 93-го года». После войны с Балкан и Кавказа в Стамбул хлынул огромный поток беженцев. На улицах города оказалось множество бездомных и брошенных детей. Видя это, султан Абдул-Хамид II потерял покой и сон. Правитель мечтал построить не просто обычный приют, а огромный комплекс, где людям помогали бы вернуться к нормальной жизни. По его задумке, там, где должны были быть больницы, рабочие мастерские и храмы для молитвы. Для строительства выбрали район Окмейдане, где и сегодня продолжает находиться этот комплекс. Главным архитектором назначили Акопа Карахисаряна. Строительство на огромной территории в 27 тысяч квадратных метров началось в 1892 году и завершилось в 1895. Здание стало настоящим шедевром, объединившим современную архитектуру и османское изящество. Дарула Джазе был не просто зданием. Это был маленький независимый городок, где работали своя пекарня, баня, прачечная и даже мастерские ремесел для реабилитации жителей. Откуда же взялись деньги на такой огромный проект? В этом и кроется главный секрет Дарула Джазе, как примера высшего милосердия. Комплекс построили не просто за счет государственной казны. Его возвели благодаря личной щедрости султана и помощи простых людей. Чтобы запустить проект, султан Абдул-Хамид II распродал свои личные вещи из дворца, дорогие вазы и антиквариат. Этот поступок вдохновил всю страну, от высших чиновников до обычных граждан. Все проявили желание помочь. Кто-то жертвовал золото, кто-то отдавал свои участки земли. Чтобы у приюта всегда были деньги на расходы, ему передали некоторые доходы от магазинов и земель в Стамбуле и даже часть налогов. Таким образом, Дарула Джазе был построен на честные деньги и по доброй воле своего народа. Самая главная и уникальная особенность Дарула Джазе во всем мире скрыта прямо посреди его дворца. При строительстве приюта султан Абдул-Хамид II дал приказ: каждая душа, которая найдет здесь приют, должна иметь возможность молиться по своей вере. Именно

0: личность. Каждого уважают и ценят просто за то, что он человек. Жизнь внутри приюта была продумана до деталей. Чтобы жители не сидели без дела и не предавались грусти, здесь создали мастерские. В них ткали ковры, делали метла и обучали швейному делу. Современная медицина сегодня называет это трудотерапией, внедренной еще 130 лет назад. С момента своего основания и до сегодняшнего дня Дарула Джазе открыл свои двери для более чем 70 тысяч человек, среди которых было 30 тысяч детей. Сегодня Дарула Джазе продолжает работать, строго соблюдая правила своего самого первого устава. Полумесяц и звезда над его воротами – это, по сути, символ человеческого достоинства. Если вы будете в Стамбуле, в районе Окмейдане, обязательно зайдите внутрь комплекса. В этих мраморных коридорах вы ощутите не просто историю, но и вечный огонь милосердия. Ведь Дарула Джазе на этой земле был и остается местом, где находят приют бездомные или одинокие люди. Дарула Джазе был не просто пристанищем. Для многих людей он стал стартовой точкой в жизни. В этом учреждении детское отделение, где находились как младенцы, так и дети постарше, было самым оживленным и полным надежды местом. Выросшие здесь дети находились под защитой государства. Они приобщались к искусству и находили свое место в жизни. Открытые в Дарула Джазе мастерские под качеству, ковроделию и ремеслам заменяли воспитанникам профессиональное училище. Источники отмечают, что после провозглашения республики многие молодые люди, обучившиеся в этих мастерских, становились мастерами, наставниками и дизайнерами на известных ковровых и текстильных фабриках Стамбула. Дарула Джазе не только воспитывал детей с малых лет, но и становился надежной гаванью для больших талантов, которые уже во взрослой жизни устали от жизненных бурь. Хотя название Дарула Джазе происходит от слова «немощный», благодаря людям, которых этот приют защитил и вырастил, он стал настоящим центром человеческого достоинства и силы воли. До встречи на следующей неделе в новом выпуске нашей программы.
1: Связанные добром.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Телефонный разговор состоялся 7 сентября по инициативе российской стороны. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Баку в экономической, торговой и гуманитарной сферах. По итогам разговора Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились активизировать двусторонние связи на различных уровнях.

Отношения России и Северной Кореи достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии завершения строительства автомобильного моста между двумя странами. Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли мост через реку Туманную на российско-северокорейской границе. По словам российского премьера, Москва и Пхеньян взаимодействуют практически по всем направлениям и координируют усилия в сфере региональной безопасности и стабильности. Отношения дружбы, добрососедства и взаимопомощи народов России и КНДР проверены временем, не зависят от внешней конъюнктуры, заявил Мишустин. Тем временем Северная Корея продолжает наращивать военно-морской потенциал. В состав Восточного флота ВМС

с КНДР введен новый эсминец «Кангон» водоизмещением в 5000 тонн. На церемонии в портовом городе Вонсан лидер КНДР Ким Чен Ын назвал корабль наступательным эсминцем и заявил, что он входит в государственную систему ядерного сдерживания. По словам Ким Чен Ына, новый корабль должен быть способен нанести противнику смертельный ответный удар. Северокорейский лидер также призвал развивать военно-морские силы страны как силы, обладающие ядерным оружием. «Кангун» стал вторым северокорейским эсминцем водоизмещением 5000 тонн, введенным в строй менее чем за 3 месяца. Ранее КНДР включила эсминец «Чхохён» в состав Западного флота. Пхеньян также объявил о планах построить в течение 5 лет еще 2 крупных военных корабля водоизмещением свыше 5000 тонн, в том числе корабли класса 10 тысяч тонн. Вот нового эсминца состоялся за день до начала совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии, которые Пхеньян традиционно называет «репетицией войны».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинение Германии в причастности Москвы к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига стали началом настоящей войны. В интервью журналисту Павлу Зарубину Лавров заявил, что после обнаружения дрона в аэропорту германская сторона якобы не стала разбираться в обстоятельствах происшествия и объявила его российским. Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, что российский дрон, никто не стал разбираться. Это, в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей, сказал глава российского МИД. Лавров также связал ситуацию с решениями Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Он провел историческую параллель с периодом перед Второй мировой войной, заявив, что Германия тогда также закрывала свои дипломатические миссии. Кроме того, Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц фактически идет объявлять войну России. По его словам, происходящее свидетельствует о появлении метастазов нацизма, а российское руководство сделает из ситуации соответствующие выводы. Ранее власти Германии заявили, что считают Россию ответственной за попытку атаки с использованием дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Москва данное обвинение отвергла.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 7 сентября перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20.00 6 сентября до 8.00 7 сентября. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Севастополе в результате атаки погиб ребенок, еще три человека получили ранения, сообщил назначенный России глава города Михаил Развожаев. Один из пострадавших мужчин находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое раненых. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат были госпитализированы. По утверждению Развожаева, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В Ростовской области власти сообщили об уничтожении около 25 дронов над Новошахтинским и 7 районами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массированную атаку также отражали в Нижнекамском районе Татарстана. На фоне угрозы беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, уничтожено 33 беспилотника. При падении обломков загорелось нежилое здание, повреждены 3 жилых дома, 4 автомобиля, трактор и опора линии электропередачи. В Чувашии власти сообщили о повреждении вышки сотовой связи. В ту же ночь российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины. Минобороны РФ заявила о поражении сухогруза «Мавка» в порту Черноморска, утверждая, что судно перевозило военно-техническое имущество. В Измаиле, по версии российского ведомства, был атакован комплекс, использовавшийся для разгрузки поставляемых Украине военных грузов. Российская сторона также заявила об уничтожении патрульного катера в Черном море. Украинская сторона на момент публикации сообщения об атаке 306 беспилотников и заявления российского Минобороны об уничтожении указанных объектов не комментировала. Независимо подтвердить сообщение сторон и характер пораженных целей в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: Чалиши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидареди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главном. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Ист-Уэст» после атаки беспилотников, нанесенной накануне. Хуситы усилили контроль над побережьем Красного моря. На фоне атак и перебоев с поставками нефти мировые цены вновь превысили $100 за баррель. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.